смешно. И сказал, что власть. Дамачкам, да зимам, да грабя, да имам. И мой-то страх.